0: Рекорд реклама.
1: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.com.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Лето!

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд».
2: «Анима».
0: В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
3: Мам, а чемпионами рождаются?
4: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
5: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
4: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
3: Мам, запиши меня в группу!
5: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах Атлантика. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
3: Записывайся на atlantika1.ru.

0: реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Рекорд!

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record реклама. Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Citysidesync.
2: ООО Citysidesync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.

0: Львов, Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Рекорд.

0: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и на официальном сайте.

0: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
3: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
2: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
3: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
2: А вы чего ждете?
3: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
4: Звоните 317-46-66. 317-46-66.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт, главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели, за которые голосовали именно вы. У нас начинается 948 выпуск Суперчарта. И начинаю, конечно же, с новости. Рекорд отправляет кого-то из вас в невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу проекта «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте эфир «Радио Рекорд» максимально внимательно и ловите шанс выиграть поездку на двоих при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме». Не пропускайте игру с рекордом на «Анима». Старт уже с понедельника, категория 18+. Я надеюсь, что вы это зафиксировали. Теперь переходим к лучшим трекам этой недели. 33 место. Здесь композиция «Calling Out For You» от Бауэра. Новинка прошлой недели как-то вам не очень зашла, и опускаю

Суперчарт на рекорде продолжается. Это первая новинка этой недели. 32 место. Свежий сингл французского диджей-продюсера по имени Дивак. Его новая работа под названием Slow Down меньше чем за месяц преодолела отметку в 2,5 миллиона стримов на Spotify и претендует на звание главного чил-хита этого лета. Следом 31 место. Трек от Offenbach под названием Miles Away. Это уже совсем не новинка, и трек двигается к вылету.

Чарты рекорды продолжаются. 29 место. Вторая новинка этой недели. Сингл «Манхэттен» от турецко-итальянского феномена по имени Карлита и дуэта Софи Такер. Трек «Манхэттен», вышедший на культовом лейбле Ninja Tune, буквально пропитан эстетикой ночного Нью-Йорка. Так, по крайней мере, говорят его создатели. А что вы чувствуете, когда слушаете этот трек? Далее 28 место. Здесь Арджи, Пол Окенфольд и Planet Perfect Nights с ремейком культового трансгимна Resurrection от ППК и Эдуарда Артемьева.

0: продолжается. С вами DJ Phil. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Композиция Whisper. Новый танцевальный сингл мультиплатинового британского диджея-продюсера Джоэля Кори. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
2: Рекорд реклама. Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты, удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySideSync.
3: ООО CitySideSync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
4: Через 100 метров поверните
5: за ведром кофе.
6: В пекарнях Цех 85 охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут Бузина, земляника мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
7: Цех 85. Лето большого объема.
8: Продукция представлена во всех пекарнях сети Цех 85. О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец» 6+.

0: диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами DJ Phil, 948 выпуск у нас сейчас. 25-я строчка, трэп Mafia House с работой Mafia Style.
0: Рекорд суперчарт.

0: Далее суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: Бауэр на 33 месте. Новинка от Дивак на 32-м. Оффенбах, 31-я позиция. Фишер и Толл Зедай на 30-м. Свежак от Карлиты и Софи Такер, 29-я. Арджи, Полкенфольд, 28-е. Леони и Калум Скотт, 27-е место. Свежак от Джоэля Корина, 26-м. Трэп Мафия Хаус, 25-е место. Фишер на 24-м. Хюгель, 23-е место. На 22-м Тиеста. На 21-м Сони Фадера и D.O.D. Ну что, друзья, любите ли вы транс так, как люблю его я? Если любите, то эта информация максимально для вас. В октябре фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столице с фантастической, крутейшей, новейшей постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, зарубежные гости. Все это будет у нас. Ален Вос, Ронски Спид и фантастический Рэм. Фестиваль «Трансмиссия» «Портал». 16 октября встречаемся в Москве, Вики Стадиум. 7 ноября в Питере, Temple of Dir. Подробности и билеты ищите на сайте transmissionfest.ru, категория 18+. Возвращаемся в суперчарт. Мы в двадцатке лучших. И на старте у нас танцевальный релиз от суперпродюсера и обладателя премии Грэмми Дипла. Композиция под названием Two Stepping. Кстати, в этом треке участвует не только Дипла. Здесь еще и Андриан Нуньес. Это бывший профессиональный баскетболист, ставший популярным блогером и кантри-исполнителем. В общем, он признался в интервью, что эта коллаборация родилась самым современным образом. Дипла просто написал ему в директ. Красавчик.

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Рекорд Суперчарт.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
2: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
3: Подожди, до какого курорта?
4: До нашего. До Атлантики.
5: Ура, мы едем в бассейн!
4: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
6: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
4: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
6: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
7: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Гнушина, 13А, офис 212, ОГРН 116-784-706-8135.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Дэнс лето
7: на рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record.
1: Реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Showgogo.
3: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
5: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
4: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
5: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
4: А вы чего ждете?
5: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
6: Звоните 317-46-66. 317-46-66.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0.

вы замечали, что в туалетах аквапарков нет очередей?

0: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
1: Подожди, до какого курорта?
2: До нашего. До Атлантики.
3: Ура, мы едем в бассейн!
2: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
4: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
2: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
4: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
5: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Гнушина, дом 13А, офис 212, ОГРН 116-784-706-81-35.
6: Поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
0: Через 100 метров поверните
7: за ведром кофе.
2: В пекарнях «Цех 85» охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут «Бузина», земляника «Мята» или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
4: «Цех 85» – лето большого объема.
5: Продукция представлена во всех пекарнях сети «Цех 85». О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец» 6+.

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+. Рекорд.

Как отписаться от рассылки на оплату коммунальных услуг?

Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, а это значит, что настало время послушать Рекорд Клаб Чарт. Это чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные новинки за эту неделю, и 30 самых крутых клубных хитов вы услышите прямо сейчас. И начинаем мы, конечно же, со свежей работы Горда, Energy.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Крайде, Эйвиса. Далее на второй позиции Фишер, What a Life. Именно Фишера мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается неожиданно Camel Fat с пластинкой So Good, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами был DJ Demixer, вы целый час слушали Record Club Chart, и мы с вами целый час будем слушать ровно через неделю такой же замечательный следующий

летние треки рекорда. Подключайтесь и вы к нам, оставляйте ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Этой ночью будет жарко 100%. Делайте громче прямо сейчас. И погнали! Рекорд Пати!

наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Друзья, август официально стартовал, но паниковать рано. Лето еще в самом разгаре. Впереди 31 день, чтобы успеть все влюбиться, съездить на пляж, сорваться в путешествие и, конечно, натанцеваться до рассвета. Так что делаем громче прямо сейчас. Открываем окна, если вы дома, или прибавляем звук в машине. Давайте переходить к вашим приветам. Их сегодня много, и это классно. Вот есть такой. Добрый вечер, Виолетта. Хочу пожелать вам отличного настроения и прекрасного вечера. И еще хочу передать привет своему любимому мужу Тиграну Миллер, самому прекрасному человеку на земле, лучшему папе на свете. Я очень благодарна судьбе, что встретила тебя на своем жизненном пути. Еще хочу передать привет своей любимой мамочке Левшиной Марии в город Тула и сказать ей, чтобы не грустила, все будет очень хорошо, мы тебя любим. Это семья Миллер. Вот такие замечательные приветы есть в нашем телеграм-канале. Также Виолетта, хорошего эфира, привет Марату и Женьке, а также Виктору. Всем отличных выходных. И еще, Виолетта, привет, мы тебя слушаем. Хорошего эфира, спасибо большое. Мы вас тоже очень любим, друзья, в любом случае. И еще вот Злата пишет: привет, Виолетта, хорошего тебе эфира. Хочу поздравить Родиона с днем рождения. С удовольствием от всей команды поздравляем Родиона с таким прекрасным днем. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд.

пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, и совсем скоро Радио Рекорд объявила уже лайнап фестиваля «Пиратская станция». И совсем скоро он состоится. 31 октября «Рагнарёк» в столице. Это новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу. Перенесет нас всех в мир скандинавских мифов для любителей. Викинги, силы хаоса, огонь и лед. Все будет в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера. Мощный состав вас ожидает. Это отечественные артисты, от ветеранов сцены до героев новой волны. Это Кашин и многие другие артисты. Все это 31 октября. Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Ну а все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Переходите и забирайте свои классные билеты. Друзья, и давайте переходить к вашим посланиям. Вот пишет нам Костянчик. Салют, Рекорд! А можно передать привет Салихарскому Аркадию и поздравить его с наступающей днюхой, пожелать ему крепкого здоровья и хорошего отпуска? Ну, конечно, можно! Еще вот пишет Оксана. Привет, Виолетта! Хочу поздравить своего зайку с нашим 3-летним юбилеем совместной жизни. Мы сейчас едем в отпуск, и он рулит. Люблю тебя, твоя кисуня. Ой, какие сегодня все игривые! Далее, всем желаю прекрасного настроения, отличного вечера и хорошей погоды. По-прежнему всех люблю и обожаю. Целую, обнимаю, жму богатырские ручища. Сегодня уработался на жаре, отгружаюсь, остужаюсь прохладительным. Вот пишет граф Чесноков. Замечательно. И еще Валерий. Привет, Рекорд, Виолетта. Поздравляю племянника с прошедшим днем рождения. Артурио, с 15-летием тебя. Ты на пороге удивительного времени юности, когда мир кажется огромным и полным возможностей. Я желаю тебе идти по жизни с интересом и азартом, не бояться ошибаться, находить свое и отстаивать важное. Пусть рядом будут настоящие друзья, пусть учеба дается легко, а сердце подсказывает верное направление. Мы всегда рядом, любим, поддержим и верим в тебя, безусловно. Ура, это Валерий! Друзья, еще больше ваших посланий через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». «Рекорд Пати».

Бати. Доброго вечера, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Сергея Виолетта. Привет, доброго и бодрого тебе вечера. Хочу передать каширный привет из славного города Кашира своей малышке. Люблю тебя, Викулечка, красотулечка, и очень по тебе скучаю. Вот такой вот приятный привет для Викулечки. Далее, Виолетта, пожалуйста, поздравь всю нашу дружную компанию с наступающим днем железнодорожника. Всех, кто меня знает и с кем проводил время в поездках, всем зеленого. И любимую Надюшку с праздником. Это Михаил Чиндин. И еще, Виолетта, привет, все новое, хорошо забытое, старое, пишет нам супер парень. Отличный микс, просто огонь. Привет всем не спящим из города невест. И вам привет, наши дорогие. Друзья, впереди у нас стартует следующий час, в котором, естественно, тоже будет много всего интересного. И музыка будет хорошая, 100%. Оставайтесь вместе с нами. Дальше интереснее. Это все шоу «Рекорд».

час в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. На связи шоу «Вечеринка Рекорд Пати». И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Передавайте там ваши приветы и послания. Все самое лучшее будет зачитано здесь в течение нескольких минут. Ну а пока делаем громче. Это все, что...

0: Добро пожаловать, друзья. И вот пишет у нас Владимир. И не просто пишет, а еще и голосовое записывает вместе со своим текстовым посланием. Уж очень хочется его послушать. Давайте сделаем это прямо сейчас.
1: Рекорд, привет! Хочу передать привет всем тем, кто узнал мой голос, а также всем остальным, кто слушает Радио Рекорд. Обожаю вас, Радио Рекорд. Люблю. Музыка. Огонь. Муа, муа.
0: Ну, если честно, друзья, нам очень приятно. Приятно ваши слова слушать и ваши сообщения читать. Давайте будем продолжать в таком случае. Всем привет! Помогите найти друзей. Уже больше месяца в Москве, а подружиться с кем-то все некогда. Хочется хотя бы просто прогулок, общения. И, конечно, бы хотелось совместных выходных где-нибудь на природе, пока погодка позволяет, пишет Виталий, 39. А Виталий, ну, чуть-чуть попозже у нас начнется наша рубрика знакомства. Буквально через 40 минут можно будет в телеграм-канале знакомиться. Да уже и сейчас можно, если очень хочется. Так, далее давайте еще почитаем. Виолетта, в сотый раз привет моей родненькой в ЕКБ. Надя, давай скорее, пишет граф Чесноков. Далее есть еще послание. А еще, Виолетта, передай привет первокласснику. Зовут Витя. Передаем. Витя узнаем и передаем. Надюшка, пишет Виолетта, привет, поздравь меня и всех причастных с днем железнодорожника, в особенности моего любимого мужа Михаила. Мы с ним проводники пассажирского вагона. Действительно замечательный, хороший праздник. Поздравляем вас, дорогие наши. Далее, Виолетта, передай, пожалуйста, привет Лене, которая прячется и молчит, пишет Виктор. Лен, ну ты там что затаилась-то тоже, да? Давай, возвращайся. Виолет, привет, моя хорошая. Доброго и бодрого тебе вечера, викульчики, красотульчики. Передаю привет, и это Сергей. Друзья, напомню, что вы также можете оставить ваше послание при помощи нашего мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Кошкина. И давайте почитаем еще пару ваших приветов. Здравствуйте, хочу передать привет моему любимому человеку Сергею Гусаченко и передать ему, чтобы он проводил побольше времени со мной, а не в своем гараже. Во-во, понимаю. Привет, любимый рекорд, спасибо вам за такую музыку. Привет, ЕКБ Давид. Далее, привет Ульяшке. Привет Ульяшке малышке. Питон ее очень любит. Даже не только Ульяшке, а Ульянушке малышке. Питон ее очень любит. Какие у вас хорошие игры на ночь глядя, друзья. Привет, Виолетта. Передайте, пожалуйста, привет всем таксистам города Жуковского. Знаю, что многие слушают, и это Рома. И еще пишет Александр. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Макаренко Сергею. С удовольствием передаем привет. И еще есть отдельный привет Глебу Леденцову. Друзья, сегодня мы с вами вместе разыгрываем наш фирменный мерч от Радио Рекорд. И если именно вы желаете его забрать, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 30-м приславшим данное слово «игра» как раз-таки созвонимся и разыграем наш фирменный мерч. Всем удачи! Это все шоу Рекорд Пати.